0: Александра, Катагерасис, Ресвитса, Южный Жал, Эликидов, Жишасов, Катагерасис, Восьмина, Эликидов.
1: Сальве Дюн, Катагерасис.
0: Катагерасис, Эликидов, Жишасов, Катагерасис, Восьмина, Эликидов.
1: Сезон Дюн, Катагерасис.